Радио Фарханг – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность. Рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг. Мы рядом с вами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Напоминаем, вы на волне 106.5 FM, вы слушаете русский блок «Радио Фарханг». И мы с радостью открываем для вас нашу сегодняшнюю программу. Погода сегодня необычайно мягкая, свежая, наполненная спокойствием и гармонией. Мы начинаем нашу программу с главных новостей этого дня. И сегодня в студии с вами я, Жасмин Назарова, и наш коллега Даулат Назаров. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках своего государственного визита в Китайскую Народную Республику посетил город Чунцинь и провел встречу с секретарем городского комитета Коммунистической партии Китая Юань Цяньцюни. На встрече обсуждались вопросы установления прямых связей между регионами Таджикистана и этим городом, который считается одним из важнейших промышленных и инновационных центров Китая. Как отмечалось, Чунцинь с населением 34 миллиона человек является одним из крупнейших городов и логистических центров на пути, соединяющий Китая с Центральной Азией, играет ключевую роль в реализации глобальной инициативы «Один пояс, один путь». Глава нашего государства, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что Таджикистан заинтересован в установлении эффективного сотрудничества с этим городом в таких областях, как промышленность, новые технологии, зеленая энергетика, наука, образование, связь, создание умных городов и поощряет государственные и частные структуры обеих сторон к налаживанию взаимовыгодного сотрудничества. Большое внимание также было уделено подготовке молодых кадров в области инноваций и современных технологий посредством обмена студентами и преподавателями высших учебных заведений, а также выделения дополнительных учебных квот для таджикской молодежи. Как было отмечено, в настоящее время в этом городе обучаются 118 таджикских студентов. Здесь также осуществляют деятельность трех таджикских преподавателей. В ходе встречи было принято решение ежегодно выделять 50 дополнительных квот для таджикской молодежи в высших учебных заведениях данного города. По завершению встречи президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон и секретарь городского комитета Коммунистической партии Китая Юань Цяньцюн посетили выставку плана развития градостроения Чунциня. Делегация Министерства внутренних дел Республики Таджикистан во главе с первым заместителем министра Абдурахмоном Аламшозода с целью участия в совещании руководителей подразделений криминального оперативного блока Министерства внутренних дел государств-участников Содружества независимых государств на тему «Новые вызовы и угрозы в сфере незаконного оборота наркотических средств на территории государств-участников СНГ» находится в Ташкенте, в Республике Узбекистан. Об этом сообщает МВД Республики. В работе совещания приняли участие заместители министров внутренних дел Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана, Беларуси, России, а также директор Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ. Рассмотрены вопросы обмена передовым опытом и внедрения инновационных подходов в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств в государствах-участниках СНГ, их применение в практической деятельности правоохранительных органов, а также реализации согласованных мер в отношении интернет-провайдеров и иных интернет-ресурсов, используемых для распространения наркотических средств. Кроме того, стороны обсудили вопросы разработки программно-технических средств обмена практическим опытом между сотрудниками подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, а также проект плана мероприятий по развитию сотрудничества Министерства внутренних дел государств-участников СНГ. По итогам совещания были приняты соответствующие решения, направленные на укрепление коллективного противодействия современным угрозам и вызовам в сфере незаконного оборота наркотических средств, а также на совершенствование мер по их предупреждению.
Руководитель делегации Российской Федерации Диляра Боровик высоко оценила организацию 35-й региональной конференции продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций для Европы и Центральной Азии в Душанбе, отметив гостеприимство таджикского народа и важность международного сотрудничества в вопросах продовольственной безопасности. По ее словам, это первый визит в Таджикистан, который оставил исключительно положительные впечатления. Душанбе – очень красивый и гостеприимный город. Здесь много цветов, добрые и отзывчивые люди. Если у вас возникает какой-то вопрос, вам обязательно помогут и даже проводят. Это показывает, что здесь искренне рады гостям и делают все, чтобы они чувствовали себя как дома, подчеркнула собеседница. Она также выразила благодарность правительству Таджикистана за проведение конференции, назвав ее важной международной площадкой для обсуждения актуальных вызовов в сфере сельского хозяйства и продовольственной безопасности. По словам главы российской делегации, сегодня страны сталкиваются с серьезными вызовами, среди которых изменение климата и утрата биоразнообразия. В этих условиях, считает она, особенно важно выстраивать диалог и укреплять сотрудничество между государствами. Отдельно Диляра Боровик отметила роль Таджикистана в регионе Центральной Азии. Таджикистан можно назвать главным водным резервуаром Центральной Азии. Очень важно, что принимающая сторона Министерства сельского хозяйства Таджикистана в полной мере представила потенциал страны и ее готовность к взаимодействию как с соседними государствами региона, так и с Европой и Россией, заявила она. В завершение представитель российской делегации подчеркнула, что конференция проходит на высоком уровне и возникающие разногласия между странами могут быть преодолены благодаря открытому диалогу и совместной работе. В Шахритузском районе прошел районный этап республиканского конкурса «Мудрость зари сияние. Книга». Мероприятие, состоявшееся в актовом зале районного отдела образования, собрало самых начитанных и талантливых учащихся средних общеобразовательных учреждений региона. Конкурсанты соревновались в различных номинациях, демонстрируя не только глубокое знание классической и современной литературы, но и широкое мировоззрение, а также незаурядное ораторское мастерство. Каждый участник старался максимально раскрыть художественную ценность прочитанных произведений и поделился своими размышлениями о роли литературы в жизни человека. Напомним, что данный конкурс проводится по инициативе президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. Главная цель масштабного проекта – повышение интереса к чтению, развитие интеллектуального потенциала общества и поддержка одаренной молодежи. Уважаемые радиослушатели, после короткой музыкальной паузы мы продолжим нашу программу.

0: Культура – опора духовности и величие государства. В эфире 106,5 FM.
1: Дни культуры Республики Таджикистан пройдут с 18 по 21 мая в Киргизской Республике. Программа мероприятий объединит представителей культуры, искусства, литературы и кинематографии, став яркой площадкой для культурного обмена и творческого диалога. Открытие культурной программы состоится 18 мая и начнется с научно-литературной встречи Турсунзаде и Айтматов «Воспеватели мира и дружба», которая пройдет в Национальной библиотеке имени Османова. Участники обсудят литературное наследие выдающихся писателей двух стран, их вклад в развитие гуманистических ценностей, а также роль литературы в укреплении межнационального согласия и дружбы народов. Центральным событием программы станет торжественная церемония открытия Дней культуры Республики Таджикистан, которая состоится 19 мая в Киргизской национальной филармонии имени Сатильгалденова в Бишкеке. Центральным событием программы станет торжественная церемония открытия Дней культуры Республики Таджикистан, который состоится 19 мая в Киргизской национальной филармонии имени Сатильганова в Бишкеке. Для гостей мероприятия будет подготовлена насыщенная концертная программа с участием известных таджикских артистов, музыкальных и танцевальных коллективов, представляющих богатое культурное наследие Таджикистана. В рамках Дней культуры 19-20 мая в Киргизском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева будет организована выставка картин таджикских художников. Экспозиция ознакомит посетителей с традициями и современными направлениями изобретательного искусства Таджикистана, отражающими национальный колорит, богатая история наследия и красоту природы страны. Особое место в программе займут показы таджикских художественных фильмов, которые пройдут с 18 по 20 мая в кинотеатре «Алатоо» в Бишкеке. Зрители смогут увидеть лучшие образцы современного таджикского кинематографа, а также познакомиться с культурой, традициями и жизнью таджикского народа через искусство кино. Проведение Дней культуры Республики Таджикистан станет важным шагом в развитии культурно-гуманитарных связей между Киргизистаном и Таджикистаном, а также создаст дополнительные возможности для укрепления добрососедских отношений, расширения творческого сотрудничества и обмена опытом между деятелями культуры двух стран. Завершатся Дни культуры 21 мая в торжественной церемонии закрытия в культурном центре Рух-Ордо в городе Чолпон-Ата. Финальное мероприятие подведет итоги культурной программы и станет символом дружбы, взаимного уважения и стремления к дальнейшему развитию культурного партнерства между Киргизской Республикой и Республикой Таджикистан. Данные мероприятия отражают обоюдное стремление сторон к дальнейшему укреплению дружественных отношений, расширению гуманитарного культурного сотрудничества и развитию взаимовыгодного партнерства между Республикой Таджикистан и Киргизской Республикой.

слушаете радио «Фарханг». Мы говорим о главном, о том, что объединяет поколения и формирует будущее. Радио «Фарханг» в эфире. Радио «Фарханг» в эфире. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. А сейчас в эфире «День в истории». Сегодня 14 мая, и мы вам расскажем, каким оно было и каким оно запомнилось 14 мая в разных годах. 14 мая 1992 году основан телевидение «Кулява». В этот же день, в 2003 году, в Харуге открылось консульство Афганистана. 14 мая 2016 году приняты поправки в закон об образовании, согласно которым экзамены в колледже и техникуме будут проходить через Национальный центр тестирования. В этот же день, в 2020 году, на территории Хурасанского района Хатлонской области был зафиксирован сход сели, который нанес повреждения жилым домам местных жителей. Также 14 мая 1933 году родился композитор Давлатшо Муминшоев. В этот же день, в 1937 году, родился профессор Хисрав Содвиков. 14 мая 1944 году родился архитектор Рустам Каримов, бывший председатель Союза архитекторов и главный архитектор города Душанбе, лауреат Государственной премии СССР в области архитектуры, автор памятников Сино, стоял в районе Карабало и Айни в районе Садбарга. Уважаемые радиослушатели, на этом мы прощаемся с вами. Пусть сегодняшний день продолжит радовать вас своей легкостью и гармонией, а в душе сохранится тепло этих минут, которые вы провели с нами. С вами был Русский блок радио «Фарханг». До новых встреч в эфире.

0: Культура, опора духовности и величие государства. В эфире 106.5 FM.
1: Дни культуры Республики Таджикистан пройдут с 18 по 21 мая в Киргизской Республике. Программа мероприятий объединит представителей культуры, искусства, литературы и кинематографии, став яркой площадкой для культурного обмена и творческого диалога. Открытие культурной программы состоится 18 мая и начнется с научно-литературной встречи Турсунзаде и Айтматов «Воспеватели мира и дружба», которая пройдет в Национальной библиотеке имени Османова. Участники обсудят литературные наследия выдающихся писателей двух стран, их вклад в развитие гуманистических ценностей, а также роль литературы в укреплении межнационального согласия и дружбы народов. Центральным событием программы станет торжественная церемония открытия Дней культуры Республики Таджикистан, которая состоится 19 мая в Киргизской национальной филармонии имени Сатильгальденова в Бишкеке. Центральным событием программы станет торжественная церемония открытия Дней культуры Республики Таджикистан, который состоится 19 мая в Киргизской национальной филармонии имени Сатильганова в Бишкеке. Для гостей мероприятия будет подготовлена насыщенная концертная программа с участием известных таджикских артистов, музыкальных и танцевальных коллективов, представляющих богатое культурное наследие Таджикистана. В рамках Дней культуры 19-20 мая в Киргизском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева будет организована выставка картин таджикских художников. Экспозиция ознакомит посетителей с традициями и современными направлениями изобретательного искусства Таджикистана, отражающими национальный колорит, богатая история наследия и красоту природы страны. Особое место в программе займут показы таджикских художественных фильмов, которые пройдут с 18 по 20 мая в кинотеатре «Алатоо» в Бишкеке. Зрители смогут увидеть лучшие образцы современного таджикского кинематографа, а также познакомиться с культурой, традициями и жизнью таджикского народа через искусство кино. Проведение Дней культуры Республики Таджикистан станет важным шагом в развитии культурно-гуманитарных связей между Киргизистаном и Таджикистаном, а также создаст дополнительные возможности для укрепления добрососедских отношений, расширения творческого сотрудничества и обмена опытом между деятелями культуры двух стран. Завершатся Дни культуры 21 мая в торжественной церемонии закрытия в культурном центре Рух-Ордо в городе Чолпон-Ата. Финальное мероприятие подведет итоги культурной программы и станет символом дружбы, взаимного уважения и стремления к дальнейшему развитию культурного партнерства между Киргизской Республикой и Республикой Таджикистан. Данные мероприятия отражают обоюдное стремление сторон к дальнейшему укреплению дружественных отношений, расширению гуманитарного культурного сотрудничества и развитию взаимовыгодного партнерства между Республикой Таджикистан и Киргизской Республикой.

0: Знание – свет жизни. Вы слушаете радио «Фарханг».
1: В столице Таджикистана продолжается работа 35-й региональной конференции продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций для Европы и Центральной Азии. Обсуждаются ключевые вызовы в области продовольственной безопасности, устойчивого сельского хозяйства, рационального использования природных ресурсов и развития сельских территорий. Особое внимание уделяется трансформации агропродовольственных систем в условиях изменения климата, экономических кризисов и роста мировых рисков. Как отметила представитель общественного фонда агентства инициативы развития Кыргызстана Мадина Садирдинова, конференция проходит раз в два года и является очень важной площадкой, куда приезжают представители министерств, международных организаций, гражданского общества, бизнеса и академических кругов. Подобные встречи позволяют странам-участницам обмениваться опытом, обсуждать свои проблемы и формировать запросы на международную помощь и инвестиции. Мы хотим вести диалог с международными организациями, чтобы проекты создавались совместно, а не навязывались извне, отметила собеседница. Кроме профессиональной и научной значимости, конференция оказалась ярким культурным событием. По словам участников конференции, Душанбе впечатляет своей красотой и гостеприимством. Это первая моя поездка в Душанбе, и я в восторге от города. Красивые исторические здания, вкусная еда и вежливые люди создают атмосферу, где работа и отдых гармонично сочетаются. Если говорить конкретно про эту конференцию, я думаю, конференцию в Таджикистане запомнят все надолго, возможно, даже навсегда. Такой конференции я еще не видела. Таджикистан показал, как можно проводить мероприятия красиво и на высоком уровне, добавила гостья. По словам источника, вопрос сохранения ледников и пресной воды обсуждается во всем мире уже на протяжении нескольких лет. Особенно активно этот вопрос поднимается в регионе Центральной Азии. Мы все говорим о том, что это лишь вспомогательное решение, но оно не решает проблему в корне. То есть нам всем очень нравятся искусственные ледники, мы рады воплощать такие проекты в жизнь, однако понимаем, что сама причина проблемы заключается совсем в другом. Вода – это очень острый вопрос. Это в том числе продовольствие, фермерство и сельское хозяйство, но также и дипломатия. Вода – это источник спокойной жизни в регионе. Поэтому я бы отказалась от термина «важно». Сегодня обсуждать воду жизненно необходимо. Вода – это все, и вода – это мир. Особенно в нашем регионе, подытожила наша собеседница.

слушаете радио «Фарханг». Мы говорим о главном, о том, что объединяет поколения и формирует будущее. Радио «Фарханг» в эфире. Радио «Фарханг» в эфире. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. А сейчас в эфире «День в истории». Сегодня 14 мая, и мы вам расскажем, каким оно было и каким оно запомнилось 14 мая в разных годах. 14 мая 1992 году основан телевидение «Кулява». В этот же день, в 2003 году, в Хароге открылось консульство Афганистана. 14 мая 2016 году приняты поправки в закон об образовании, согласно которым экзамены в колледже и техникуме будут проходить через Национальный центр тестирования. В этот же день, в 2020 году, на территории Хурасанского района Хатлонской области был зафиксирован сход сели, который нанес повреждения жилым домам местных жителей. Также 14 мая 1933 году родился композитор Давлатшо Муминшоев. В этот же день, в 1937 году, родился профессор Хисрав Содвиков. 14 мая 1944 году родился архитектор Рустам Каримов, бывший председатель Союза архитекторов и главный архитектор города Душанбе, лауреат Государственной премии СССР в области архитектуры, автор памятников Сино, стоял в районе Карабало и Айни в районе Садбарга. Уважаемые радиослушатели, на этом мы прощаемся с вами. Пусть сегодняшний день продолжит радовать вас своей легкостью и гармонией, а в душе сохранится тепло этих минут, которые вы провели с нами. С вами был Русский блок радио «Фарханг». До новых встреч в эфире.

Кшо... Кшо... Вай, Джорами... Аз афташ... Дина боз я... Ти шудаста... Эппак, кадари... Аранглана... Аломат... Аломат, Джон... Миокшо... Аломате... Аломат... Аломат! Аломат! Ин хам дасту поям ро баста аст. Хеч мо омад накар.